0: Музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio-si.ru. 12+.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио 7.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио 7.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Деловой России». Планы главы государства озвучили накануне в Кремле. «Коммерсант» напоминает, что «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. Синоптики рассказали, какой будет в Свердловской области неделя с 12 по 18 октября. Погоду в регионе будут определять подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно достанется северу Среднего Урала. Температура будет превышать климатическую норму. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область. Высокими темпами также идет замена старого жилья на новое в Архангельской области и Пермском крае, пишет «Коммерсант Урал». За токсичное общение с коллегами сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Требования к проведению и общению внутри коллектива некоторые работодатели закрепляют в документах. В том числе там могут быть прописаны нормы морали и этики в отношениях. Юристы уточнили, что в случае некорректного поведения сотрудника оштрафуют или объявят выговор, но не за грубость, а за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
3: Спонсор выпуска новостей на радио Си ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
4: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12.
7: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
8: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио все песни, которые могут нас настроить на целую рабочую неделю. Только что Let It Be, пусть будет так. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня уже 12 октября, 7 часов и 9 минут. В Екатеринбурге в центре города плюс 9. На небе облачно, сегодня днем преимущественно без осадков и плюс 10-12. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы Хавейл Вагат. Современный, стильный и надежный Хавейл Джолион от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок Вагат на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат. Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Казанова.

0: паф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Болят колени? Таблетки уже не спасают? Эндопротезирование коленного сустава в клинике Нудельмана. На ноги с первого дня после операции. Только оригинальные эндопротезы, заботливый уход, уютный комфортный стационар. Запись на прием к ортопеду доктору Полику через сайт клиники. Московская, 19. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
4: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд. На Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина и на Старых Большевиков Ильича от фронтовых бригад до машиностроителей. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути!
7: Реклама.
8: Срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской!
7: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
8: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
4: Реклама ООО «Восток Моторс» ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
7: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.16. В центре плюс 9. Днем до плюс 12. Порывистый ветер, но в основном без осадков. А сейчас на Радио Оси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы, неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы. Вы станете локомотивом перемен, но придется вести остальных буквально за руку. Запаситесь терпением и будьте готовы к шагам назад. Скорпионы. Неделя раскрытия тайны, получения недостающей информации. Но картина вряд ли прояснится полностью. Не принимайте важных решений. Стрельцы. Неделя домашних дел и официальных документов. Делайте все подобные дела тщательно, поскольку это задел на очень долгое время. Козероги. Неделя странных событий и предложений, которые будут слишком хороши, чтобы быть правдой. Будьте очень внимательны и доверяйте чутью. Водолеи. Дела временно остановятся, так же, как и денежные потоки. Не пытайтесь форсировать события, ибо в спешке можно наделать ошибок. Рыбы. Неделя экономии ресурсов. Придется выбирать, на что тратить деньги и внимание. Не соглашайтесь делать работу по дружбе и не давайте обещаний.
0: Тут ученые пообещали, что наша Солнечная система распадется гораздо быстрее, чем они планировали. Насколько быстро, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радіо Сі, музика, которую ми любимо. 7:22 в Якимурге, в центрі города +9. Сьогодні днем до +12, порывистый ветер і в основному без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева о более глобальных вещах, о том, когда наша Солнечная система распадется.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный научный журнал Nature опубликовал разбор свежего исследования астрономов, и его заголовок звучит так. «Наша Солнечная система может распасться в миллиард раз быстрее, чем мы думали раньше. Но не пугайтесь, в обозримом будущем для Земли никакой угрозы нет». Раньше сценарий был весьма скучным. Ученые считали, что на закате дней Солнце превратится в белого карлика и будет миллиарды лет медленно и плавно остывать, а Юпитер и Сатурн уныло кружиться вокруг него. Но новые компьютерные модели обещают настоящее шоу. Солнце будет сбрасывать массу эффектно, мощными рывками и взрывами в разные стороны. От таких реактивных толчков саму звезду начнет покачивать, а планеты-гиганты сойдут с привычных орбит и устроят захватывающий космический бильярд. Эта веселая карусель полностью перестроит систему всего за пару-тройку миллиардов лет. По меркам космоса – просто мгновение. Но нас с вами, авторы исследования, просят не волноваться и не отменять планы на вечер.
0: Действительно, кто это разрешит Вселенной распадаться вечером в понедельник? Радио Си с вами, доброе утро и хорошего начала рабочей недели.
4: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
12: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
13: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
14: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
13: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.
15: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
17: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
18: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радіо «Сі» – золотые хіти. В Екатеринбурге половина восьмого, в центрі плюс 9, сьогодні днем до плюс 12, в основному без осадков. А сейчас на радіо «Сі» новости. І Олександр Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радіостанція.
1: Здравствуйте. Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, заявил в соцсетях президент США Дональд Трамп. Сообщение об этом глава Белого дома опубликовал вечером в воскресенье. Со стороны Кремля официального подтверждения этой информации пока нет, пишет Коммерсант. Движение трамваев возобновили утром через перекресток улиц Волгоградской и Белореченской. Ремонт из-за дождей здесь переносили на неделю. Для автомобилей перекресток в направлении 40-й больницы закрыт до утра вторника, заявляли в мэрии. В небе на этой неделе можно будет увидеть очередной звездопад. Это будет метеорный поток Южные Тауриды. Он достигнет пика в ночь на 13 октября. На яркость падающих звезд будет влиять своей гравитацией Юпитер, заявили астрономы. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: С радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 8-10. В Нижнем Тагиле плюс 7-9. В Краснотурьинске плюс 4-6.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7:39. В Екатеринбурге доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 12 октября. В центре города пока плюс 9. Сегодня на улице ветрено, до плюс 12 будет всего и в основном без дождей. Сегодня 12 октября, официальный день открытия Америки. Кто ее на самом деле открыл, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
3: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
4: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
5: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
8: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте simaland.ru. ООО «УК Сималенд». ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
3: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас уже 4 балла. Небольшие затруднения на Вегейме Дегенина от Сахарова до Краснолесия. Пробка на Краснолесия и Амундсена от Михеева до Ванцовского. На Краснолесия от Рябинина до Вегейме Дегенина. На Московской это Бездной до Щерса. И в Верхотурском проезде, и на проспекте Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Московская тоже в центр.
5: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
6: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.17 у нас проходит вкусная игра, где на кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Нужно дозвониться и рассказать, с кем бы вы хотели его разделить. У нас уже есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Участвовать в игре «Вкусная».
0: Вы во вкусной игре уже, можно сказать, по уши. Как вас зовут?
1: Отлично. Меня зовут Максим.
0: Максим, ну рассказывайте, с кем бы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды?
1: Я бы хотел бы разделить промокод со своим сыном, так как обещал ему в октябре сводить его покормить фастфудом.
0: Ой. Вот. Ну, можно не только фастфуд, там у нас заказ блюд из разных ресторанов можно осуществить.
1: Ну, я думаю, да, что у нас будет из чего выбрать.
0: Так, Максим, а какой повод у вашего сына? Просто обещание сдержать?
1: Это обещание, да. То, что мы ему не очень разрешаем эту неполезную еду.
0: А он прям хочет, да?
1: Привык уже. Ему прям надо, да.
0: К фастфуду. А сколько лет ему?
1: 12.
0: Видимо, насмотрелся, да, что все друзья тоже...
1: Ну, да, это, видимо, популярность.
0: Лопают картошку фри. Максим, ну, у вас, на самом деле, безграничные возможности, потому что вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, поэтому можете выбрать что-нибудь более полезное и более вкусное.
1: Спасибо
0: и для большое. Себя тоже.
1: Да.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Эта неделя у нас финальная во вкусной игре. Успевайте поучаствовать. Завтра продолжим делиться вкусными призами. А буквально через пару минут на Радио Си начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. И телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.22. В Эхимурге на Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7, дозванивайтесь первым и получите пару билетов на спектакль «Идеальный развод» или «Операция Лаванда» для лиц старше 16 лет. Будьте внимательны, скоро появится играющая дата. Сегодня это 28 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. Если вы родились 28 декабря, пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7, телефон «Радио Си». А в игре сегодня 28 декабря. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева о том, как можно простым способом сделать искусственный интеллект человечнее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как дизайн искусственного интеллекта связан с доверием? Под таким названием ирландские ученые провели любопытный эксперимент. Они создали виртуальный офис, поместили туда 189 человек и дали им в помощь 4 цифровых ИИ-ассистентов. Но двоим из них присвоили аватары. Мужской назвали Йохан, а женский – Йоханна. Все ассистенты обладали одинаковыми функциональными возможностями и работали на базе одной и той же модели. Как и можно было ожидать, обоих человекоподобных ИИ-агентов участники воспринимали как значительно более похожих на людей. Кроме того, они больше доверяли Йохану и Йоханне и чаще признавали их вклад в работу, чем вклад остальных нейросетей. А еще в конце эксперимента людей попросили заплатить цифровым коллегам за работу. И что вы думаете? При абсолютно одинаковой эффективности и мужчины, и женщины дали Йохану денег на 10% больше, чем Йоханне. Просто потому, что она женщина, пусть и виртуальная. Даже не знаю, как это комментировать. Гендерный разрыв угрожает и роботам.
0: Причем вопросов по этому поводу к роботам нет. Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама. Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%. ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте «Графит-ЕКБ.ру». Акция до конца года.
4: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто», ИНН-66-713-40-630, Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
5: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
5: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
4: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
7: Рокетс, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Рокетс, успей.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина девятого, в центре города плюс 9. И в это не очень солнечное, пасмурное и ветреное утро понедельника до нас дозвонилась Лариса. В игру «День рождения каждый день». Ларис, как у вас выходные прошли?
1: Отлично.
0: Бодро?
1: На даче бодро.
0: Слушайте, погода прям пока еще позволяет.
1: Продуктивно, да. Да.
0: А что на даче? Завершаете все?
1: Заканчиваем, все прибираем, убираем, красоту наводим.
0: И готовитесь к зиме.
1: Готовимся к зиме, видимо, да.
0: Ага. Ну, как-то зима пока что не приходит, и это хорошо. Можно еще немного погулять, наслаждаться теплыми деньками. Ларис, а сегодня у вас еще и повод для радости. Сегодня вы быстрее всех дозвонились на Радио Си в игру «День рождения каждый день». Театр любите?
1: Очень.
0: Получаете пару билетов на спектакль «Идеальный Спасибо. Развод» или «Операция Лаванда».
1: Спасибо вам большое.
0: И немного информации на правах рекламы. Вас ждет легкая и динамичная комедия положений, где один нелепый промах превращает идеальный план в череду смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях Елена Курикова, Михаил Горевой, Дмитрий Мухамадиев и Евгения Капралова. Спектакль пройдет 10 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет.
2: А я рад, что я выиграл на Радио Си.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим. Играем каждое буднее утро и завтра снова обязательно поиграем. Сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ СК «Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
4: Здравствуйте. Сайты и система бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя в инфраструктуре Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что IT-системы компаний туристической отрасли были задеты только по касательной. На Химаше утром встали троллейбусы из-за аварии в районе остановки Дом культуры. В Дептрансе сообщили, что движение по маршруту продолжили машины с автономным ходом. Сбой в расписании составил около часа, сейчас движение восстановлено. Продуктами, которые негативно влияют на иммунную систему в сезон холодов и простуд, оказались сахар и фастфуд. Сахар влияет на функцию лимфоцитов, которые являются важным элементом защиты организма. Фастфуд и его трансжиры провоцируют воспаление. Александра Короткова, Радио Си.
5: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СЗ СК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12. В Полевском тоже плюс 10-12. В Асбесте плюс 9-11. В Каменске-Уральском плюс 11-13.
5: Реклама.
6: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
7: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
6: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Вести с вами. Доброе утро. На часах 8.38 в центре Екатеринбурга плюс 9. Минут через 5 на Радио Си нас ждет ответ на один исторический вопрос. Стучал или нет Хрущев по столу своим ботинком? Узнаем даже это на Радио Си.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Юль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Юль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: О, «Римэкс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: «Мотив» 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец «Нилетто», который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
7: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
8: Ого!
9: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
11: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
12: Не оферта, предложение ограничено.
13: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри». Малышева 5, второй этаж.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По анонсам сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Святоречинской, Репино от Васильковой до Тульского переулка. На Кольцовском тракте луганские машины от Переходного переулка до Фурманова. На Вильгельм и Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского. И на Бакинских комиссаров от Кировоградской до 22-го партсъезда. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Репино тоже в центр.
14: Реклама. «Июль» рекомендует самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл «Июль», Гурзовская, 63.
15: Акция до конца октября этого года.
16: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си песни, которые воодушевляют.
1: Студентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 10-12.
2: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего начала недели. Сегодня понедельник, 12 октября. В центре города плюс 10, днем до плюс 12. И в основном без дождей, но с порывистым ветром. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радио Оси начинаем разгадывать невероятный вопрос. И разыграем пару билетов на трибьют-шоу «The Beat Love» для лиц старше 6 лет. Нужно звонить на Радио Оси по телефону 235-137 и правильно ответить на... Невероятный вопрос. Сегодня на работе каждый пятый скажет об этом неправду. Что они, скорее всего, приукрасят? Телефон радио ИСИ 235-137. Сегодня на работе каждый пятый скажет об этом неправду. Что они, скорее всего, приукрасят? Телефон радио ИСИ 235-137. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 62-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джетур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Серафим Дерябиной от Объездной до Шаумяна, на Белинского от Авиационной до Фурманова, на Халтуриной и Токарей от Ополихинской до Крауля, на Бакинских комиссаров от Кировоградской до 22-го партсъезда и на Бардина от Ясной до Серафим Дерябиной. Самые загруженные магистрали: восточная в сторону ЦПКИО, Репина в центр, Белинского тоже в центр.
3: Реклама.
6: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на джетур упала до заводской.
7: В Акаме джетур по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой джетур в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
6: Берите джетур выгодно. Повторяю, джетур выгодно в Акаме.
2: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9.14, и мы разгадываем невероятный вопрос на Радио Си, а вопрос такой: сегодня на работе каждый пятый скажет об этом неправду, что они, скорее всего, приукрасят. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: По поводу вопроса, ага, хотел сказать. Я думаю, приукрасят, как провели выходные.
0: Как провели выходные? А почему приукрасят?
1: Ну, каждому хочется немножко быть лучше, показаться более интересным, более насыщенным таким. Ага. То есть приукрасят, я так думаю, что
0: так.
1: В любом...
0: А вот как вы провели выходные? Расскажите нам.
1: Вы знаете, я просто провел выходные. Я вот приболел... И очень даже так, ну, без энтузиазма и где-то даже скучно.
0: Как жалко, слушайте. Тут даже приукрасить сложно в вашем случае.
1: Тут просто такая вот проза жизни.
0: Но чтобы настроение у вас было все-таки получше, знаете, скажу вам, вы разгадали невероятный вопрос сегодня. Поздравляю!
1: Спасибо большое! Радио Си всегда forever!
0: Как вас зовут?
1: Андрей,
0: да, сегодня, оказывается, каждый пятый скажет неправду, как провели выходные. Ну, возможно, чтобы приукрасить и как-то выставить себя более в выгодном свете. Андрей, поправляйтесь, выздоравливайте.
1: Спасибо большое. Спасибо, радио.
0: Да, и к нам заезжайте, потому что сегодня за правильный ответ получаете пару билетов на трибьют-шоу The Beat Love.
1: Ничего себе, вот это я удачно позвонил. Хотя бы хоть какая-то таблетка позитива, радио Си это просто супер.
0: Спасибо вам большое. Приезжайте к нам за призом и отправляйтесь на трибьют-шоу The Beat Love. И, конечно же, выздоравливайте. А сейчас немного информации на правах рекламы. Группа «Мастерски» исполняет бессмертные хиты ливерпульской четверки. Выступление The Beat Love – это незабываемое шоу, которое словно машина времени переносит вас в эпоху битломании 60-х. Концерт состоится 31 октября на сцене АДО для зрителей старше 6 лет. Хорошо?
1: Да. Поехали. А я, Доростов Андрей, широкой речки, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп на предстоящую неделю.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Арина, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы, неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы. Вы станете локомотивом перемен, но придется вести остальных буквально за руку. Запаситесь терпением и будьте готовы к шагам назад. Скорпионы. Неделя раскрытия тайн и получения недостающей информации. Но картина вряд ли прояснится полностью. Не принимайте важных решений. Стрельцы. Неделя домашних дел и официальных документов. Делайте все подобные дела тщательно, поскольку это задел на очень долгое время. Козероги. Неделя странных событий и предложений, которые будут слишком хороши, чтобы быть правдой. Будьте очень внимательны и доверяйте чутью. Водолеи. Дела временно остановятся, так же, как и денежные потоки. Не пытайтесь форсировать события, ибо в спешке можно наделать ошибок. Рыбы. Неделя экономии ресурсов. Придется выбирать, на что тратить деньги и внимание. Не соглашайтесь делать работу по дружбе и не давайте обещаний.
0: Ученые пообещали, что наша Вселенная, если уж распадется, то гораздо быстрее, чем они до этого рассчитывали. Поговорим об этом минут через 5 на Радио Си.

0: радіосі з вами. Доброе утро. 9.22. В Екатеринбурге, в центрі города, плюс 10. Сьогодні днем до плюс 12. На радіосі з нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный научный журнал Nature опубликовал разбор свежего исследования астрономов, и его заголовок звучит так. «Наша Солнечная система может распасться в миллиард раз быстрее, чем мы думали раньше. Но не пугайтесь, в обозримом будущем для Земли никакой угрозы нет». Раньше сценарий был весьма скучным. Ученые считали, что на закате дней Солнце превратится в белого карлика и будет миллиарды лет медленно и плавно остывать, а Юпитер и Сатурн уныло кружиться вокруг него. Но новые компьютерные модели обещают настоящее шоу. Солнце будет сбрасывать массу эффектно, мощными рывками и взрывами в разные стороны. От таких реактивных толчков саму звезду начнет покачивать, а планеты-гиганты сойдут с привычных орбит и устроят захватывающий космический бильярд. Эта веселая карусель полностью перестроит систему всего за пару-тройку миллиардов лет. По меркам космоса – просто мгновение. Но нас с вами, авторы исследования, просят не волноваться и не отменять планы на вечер.
0: Да, кто это разрешил? Вселенной распадаться вечером в понедельник. У нас только прекрасные выходные закончились. Хорошего дня вам на Радио Си.
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт. Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907.
10: 0+. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: На радио Си Майкл Джексон, чьи песни, кстати, мы уже меняли как-то на 1000 рублей в игре «Песни, не телефон». А сегодня нашей звездочкой стали группа Scorpions. Как только сегодня услышите любую песню Scorpions на радио Си, сразу звоните 235-103-7. На часах 9.29, в центре плюс 10, на радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. В пользовательском соглашении Яндекса появился новый раздел, в котором содержится информация об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки беспилотников. В компании заявили, что пункт был и раньше, сейчас его в документах уточнили. Цены на такси утром в Екатеринбурге тем временем стали рекордными. Причиной называют дефицит водителей и вчерашние проблемы с работой приложения Яндекса. За 30-минутную поездку в тарифе «Эконом» горожанам предлагают отдать больше 1000 рублей. Мира Андреева стала третьей ракеткой мира, заняв третью строчку рейтинга WTA. Россиянка на прошлой неделе дошла до финала турнира в Пекине, где проиграла. На первых двух строчках Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: За радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12. В Первоуральске и в Новоуральске плюс 8-10, в Нижнем Тагиле плюс 7-9, в Краснотурьинске плюс 4-6.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:37 в Екатеринбурге, минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос и выяснили, что сегодня на работе каждый пятый скажет неправду о том, как они провели выходные. Да, конечно, есть и те, кто рассказывает про свои выходные так, что хочется спросить, а что так можно было? Ну и, конечно, встречаются и те, кто приукрашивают, как же они провели выходные, уж по разным причинам, но каждый пятый сегодня, скорее всего, скажет неправду о том, как они провели выходные. Но если все звучит достаточно приятно, интересно, ну почему бы и не послушать такие истории. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? С записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
1: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на «Космонавтов» от Ломоносова до Заречной, на «Бакинских комиссаров» от Кировоградской до 22-го партсъезда, на «Турбинной» от «Учителей» до проспекта «Космонавтов», на «Объездной» от «Громова» до «Амундсена» и на «Амундсена» от «Бардина» до «Объездной». Самые загруженные магистрали – «Московская» в обе стороны, «Репина» в центр, «Космонавтов» из центра.
1: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская 63.
5: Акция до конца октября этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9:44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10. Сегодня днем до плюс 12. Порывистый ветер, но в основном без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Узнаем, что на самом деле открыл Колумб и почему именно 12 октября считается официальным днем открытия Америки. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 октября – официальная дата открытия Америки. В этот день, в 1492-м, экспедиция Христофора Колумба наткнулась на один из Багамских островов, который он назвал Сан-Сальвадор. Колумб искал короткий морской путь в Индию, которая славилась пряностями, драгоценными камнями и шелком. Он считал, что земля шарообразная, и если плыть на запад через Атлантику, можно достичь Азии, но сильно занижал размеры планеты и решил, что достиг берегов Западной Индии. Испанские короли, пославшие Колумба в экспедицию, были разочарованы отсутствием обещанных индийских сокровищ и посчитали Колумба обманщиком. Вскоре он был лишен монопольного права на открытие новых земель, а в 1500 году даже был арестован на Гаити и отправлен в Испанию в кандалах, но на родине его все же освободили. Великий мореплаватель умер в бедности, так и не узнав масштабов своего открытия. В начале 16 века итальянский путешественник Америго Веспуччи предположил, что открытые Колумбом земли – совершенно новый континент. От его имени и образовано название Америка.
3: Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Но я же

0: Радиосе с вами. Доброе утро, хорошего понедельника на часах 9:53 в центре Екатеринбурга плюс 10, и даже сквозь тучи появляется периодически солнце, что не может не радовать. Сегодня днем плюс 10-12 и при этом порывистый ветер. У нас 5 минут новостей, через минуту музыка понятная без слов на Радиосе.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы Хавейл Вагат. Современный, стильный и надежный Хавейл Джолион от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок Вагат на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
8: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
9: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
10: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, днем до плюс 12. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах, это тяжелые и мощные устройства, и их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче прав в категории М. Инициатива в случае реализации позволит снизить уровень аварийности, считают в Совфеде. В поддержке Яндекса назвали ситуацию с ценами на такси утром в Екатеринбурге обычным для осени часом пик. Острого дефицита водителей сейчас в городе нет. Также в Яндексе добавили, что благодарны всем водителям, кто вышел на линию как обычно, пока специалисты продолжают восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Комментарий приводит портал Е1. В комментарии также сказано, что Яндекс попросил водителей такси временно перейти на другие сервисы навигации. Частные перевозчики в Екатеринбурге начали получать новые автобусы. 6 машин большого класса прибыли в город и в ближайшее время должны приступить к работе на 47 и 60 маршрутах. До конца года в город должны поступить 50 автобусов большого класса, которые приобретены в лизинг. На этой неделе в департаменте транспорта также сообщали о новых автобусах, которые начали возить пассажиров по 52 маршруту. Эксперты рассказали, чем отпугивать медведя в лесу, если животное заметило человека. Помочь в этой ситуации может резкое распахивание одежды, а также громкий и злой крик. Кричать лучше максимально низким голосом. Далее цитата. «Очень помогает крепкий, громкий и злой мат, и это не шутка, а рекомендация, проверенная многими егерями и охотниками», рассказал РИА Новостям зам главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12.
5: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: телефон.
1: В игре «Песни, деньги, телефон» на Радио Си все очень просто. С утра мы объявляем наших звездочек, чьи песни могут вам принести деньги на счет мобильного телефона. И сегодня нашими звездочками стали группа Scorpions, чья песня уже прозвучала на Радио Си. И у нас есть звонок. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. Как вас зовут?
2: Вячеслав меня зовут.
1: Слава, ну, группу Scorpions угадать, услышать и узнать было несложно.
2: Абсолютно. Это сразу же очевидно, что это группа Scorpions.
1: Видимо, все детство, вся юность прошла вместе с группой Scorpions.
2: Абсолютно вся юность и все детство.
1: И даже до сих пор.
2: Детства, наверное, нет. Скорее, юность и по сей день.
1: Хорошо.
2: Являюсь поклонником.
1: Слав, а чем вообще занимаетесь?
2: Я еду по трассе Тюмень-Екатеринбург.
1: Ого, по делам?
2: Подъезжаю к ЖБИ. Ну, я водитель.
1: Ага, ясно. Вячеслав, ну, поздравления. Сегодня быстрее всех дозвонились и получаете 1000 рублей на мобильный счет. Поздравляю.
2: Ага, спасибо большое. Огромное всем спасибо. Радио Си, молодцы. Я вас люблю. Денежка, получается, упадет мне на сотовый, да?
1: Да, сейчас сделаем.
2: Спасибо огромное. Хорошего дня.
1: Спасибо. Вам тоже хорошего дня. У группы Scorpions еще много замечательных песен, и несколько из них сегодня на Радио Си обязательно прозвучат. А как только услышите еще раз группу Scorpions на Радио Си, сегодня набирайте 235-103-7. Игра «Песни, деньги, телефон» на Радио Си проходит каждый день, и не по разу. А сейчас на Радио Си узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: С наступлением холодов автомобиль будет расходовать больше топлива. Главный фактор – прогрев двигателя и трансмиссии. Но есть и другие причины. Холодный воздух плотнее теплого, поэтому растет аэродинамическое сопротивление. Падает давление в шинах, и мотору тяжелее крутить колеса. Печка, подогревы стекол и сидений создают дополнительную нагрузку на генератор. Владельцы гибридов сталкиваются с той же проблемой, поскольку при низких температурах падает эффективность батареи. Однако влияние холодной погоды можно снизить. Эксперты рекомендуют соблюдать 4 простых правила. Во-первых, регулярно проверять давление в шинах. Во-вторых, избегать длительной работы на холостом ходу. В-третьих, оптимизировать логистику и объединять несколько коротких маршрутов в один. А когда появится снег и лед, очищать машину для улучшения аэродинамики. Помните, холода не за горами и часто приходят неожиданно.
3: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
1: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый, сегодня понедельник, 12 октября. В центре города плюс 10, на улице ветрено, но не слишком холодно. Сегодня в течение дня плюс 10-12. Минут через 10 на Радио Си очень простой способ, как сделать искусственный интеллект более человечным. Поговорим даже об этом. На Радио Си через минуту Адель, Rolling in the Deep на 103.7 FM.
3: Реклама.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
8: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
11: ООО «Remax Шина Екатеринбург». ОГРН 114-667-9002-480.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами на часах 10:19 в центре Екатеринбурга плюс 10. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева о том, как сделать искусственный интеллект человечнее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как дизайн искусственного интеллекта связан с доверием? Под таким названием ирландские ученые провели любопытный эксперимент. Они создали виртуальный офис, поместили туда 189 человек и дали им в помощь 4 цифровых ИИ-ассистентов. Но 2 из них присвоили аватары. Мужской назвали Йохан, а женский – Йоханна. Все ассистенты обладали одинаковыми функциональными возможностями и работали на базе одной и той же модели. Как и можно было ожидать, обоих человекоподобных ИИ-агентов участники воспринимали как значительно более похожих на людей. Кроме того, они больше доверяли Йохану и Йоханне и чаще признавали их вклад в работу, чем вклад остальных нейросетей. А еще в конце эксперимента людей попросили заплатить цифровым коллегам за работу. И что вы думаете? При абсолютно одинаковой эффективности и мужчины, и женщины дали Йохану денег на 10% больше, чем Йоханне. Просто потому, что она женщина, пусть и виртуальная. Даже не знаю, как это комментировать. Гендерный разрыв угрожает и роботам.
0: И это придумали не роботы, так что к роботам вопросов нет. Радио ИСИ с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 10:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, днем до плюс 12. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗСК «Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
1: Здравствуйте. Алексей Орлов официально перестал быть главой Екатеринбурга. Городская дума на сегодняшнем заседании единогласно приняла отставку мэра уральской столицы. Решение было принято в присутствии Алексея Орлова. Напомню, экс-глава Екатеринбурга переходит на работу в ЗАГС Собрание. Мошенники угрожают родителям отменой детских пособий. Звонок происходит якобы от имени соцфонда. Жертвам сообщают, что при проверке личных данных обнаружены сторонние переводы. Их законность предлагают подтвердить, переведя все накопления на безопасный счет. В дизайне интерьера в России наметились новые тренды. В жилье его владельцы уходят от обезличенного минимализма. Трендами стали фактурная штукатурка и натуральное дерево, а также скрытые технологии, интегрированные в интерьер. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ОСЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12. В Полевском тоже плюс 10-12. В Асбесте плюс 9-11. В Каменске-Уральском плюс 11-13.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге без 20:11, в центре плюс 11. Через 5 минут на Радио Си узнаем, стучал или нет своим ботинком по столу Хрущев. Поговорим даже об этом на Радио Си. Через минуту Алекс Уоррен и песня «Одинари» на 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22-22-181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе, на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
3: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: на радио Си Алекс Уоррен и песня 25-го года, которая пока еще не потеряла статуса актуальной новинки. В Октябрьге без 15-11, в центре плюс 11, и сегодня в течение дня порывистый ветер и в основном без осадков. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 октября 1960 года произошел известный курьез с Никитой Хрущевым и ботинком. Но рассказы очевидцев различаются. На заседании 15-й ассамблеи ООН обсуждался венгерский вопрос о восстании 56-го года, а советская делегация пыталась сорвать обсуждение. По словам переводчика Хрущева Виктора Суходрева, у Никиты Сергеевича были открытые туфли, и во время выступления докладчика он снял одну и стал рассматривать, демонстрируя, что тема ему неинтересна. Потом пару раз слегка стукнул по столу, будто пытаясь выбить камешек. На следующий день в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья с заголовком «Хрущев стучит своим ботинком по столу» с фотографией, на которой перед советским лидером на столе стоит полуботинок. Бывший на том заседании фотограф журнала Life Джон Лангард рассказал историю по-другому. По его словам, Хрущев не стучал туфлей, хотя снял ее и положил на стол, показывая, что собирался это сделать. Он отметил, что тогда все журналисты направили камеры на Хрущева, а он обулся и ушел. По мнению Лангарда, если бы Хрущев стучал туфли по столу, это бы непременно попало и на пленку.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

На радио «Си» «Моральный кодекс» и песня «Где ты?». Мэр Екатеринбурга, например, в отставке. Об этом на радио «Си» в новостях через пару минут. А еще узнаем в новостях, насколько снизилось доверие к науке. На часах 10:57. Сейчас на радио «Си» музыка, понятная без слов. Это мелодия от «Секретного сада».

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: 11.01 в Екатеринбурге на радио Си. Новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
3: Здравствуйте. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву. Визит был запланирован в октябре. Как сообщило издание Axios, новые даты визита переговорщиков не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и Евросоюза согласовать единое предложение для Москвы. Чтобы этого добиться, Штаты угрожают прекращением обмена разведданными, пишет «Коммерсант». Дума Екатеринбурга приняла досрочную отставку мэра Алексея Орлова. Голосование состоялось на сегодняшнем заседании городского парламента. Решение было принято единогласно, сообщают екатеринбургские СМИ. После принятия отставки теперь уже бывший глава Екатеринбурга выступил перед парламентариями. Алексей Орлов поблагодарил всех коллег из мэрии и муниципальных учреждений. Результатом общей работы экс-мэр назвал переход от латания дыр к масштабному развитию города. Субботний матч футбольного «Урала» на Екатеринбург-арене посетили 10 258 болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Игра в минувшую субботу проходила на Екатеринбург-арене. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» 1-2. Следующий матч «Урал» также сыграет на домашнем поле против Нижнего Новгорода. Доверие к науке, выросшее во время пандемии коронавируса, снова снизилось. Особенно заметно оно упало среди людей, которые испытывают финансовые трудности, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Wellcome Global Monitor. В 2025 году о доверии к науке заявляли 72% опрошенных по всему миру, а в разгар ковида это количество превышало 80%. В 2018, то есть за 2 года, до начала пандемии, науке доверяли 77%, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
1: Реклама.
0: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
2: В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радіо «Сі» Хуліо Іглесіас і Долі Партон «When you tell me that you love me». Такі пісні звучать вдвойне приятніше, коли в офісі або вдома працює отоплення. 11:11 в Екатеринбурге. З вами Андрій Корольов. Хорошого вам понедільника. Сьогодні 12 октября. У нас впереді багато прекрасної музики, яка залишається прекрасною без дополнительних условий. Послухаємо «The Future X», «This kind of love» і через минуту група «Hi-Fi» «Безпризорник» на радіо «Сі».
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7741. 16+.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 6-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатырь». Малышева 5, второй этаж.
5: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы Хавейл Вагат. Современный, стильный и надежный Хавейл Джолион от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок Вагат на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116 или по телефону 293-0500.
6: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
9: На Радио Си продолжается марафон вкусных подарков. Участвуйте во вкусной игре и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Успевайте, эта неделя будет финальной. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118 774 603 57 30, город Москва.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Си».

0: На радио ИСИ Head Away, What About Me, а как же я? 11.32 на часах в центре города, плюс 11. Впереди Тейм Импала и Дженни с песней «Дрекула», а сейчас на радио ИСИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Северную Корею. На переговорах стороны обсудят вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. У министра МЧС запланированы встречи с главой правительства КНДР и министром по делам стихийных бедствий, пишет Интерфакс. Сегодня Думу Екатеринбурга покинули два депутата. От мандатов отказались Сергей Павленко и Алексей Смирнов, прошедшие по итогам выборов ЗАГС собрание. Ранее городская дума приняла отставку Алексея Орлова. В МВД перечислили признаки мошеннического перевода. Такими в основном являются неожиданные переводы от незнакомцев, которые начинают настойчиво требовать возврата денег. В ход при этом идут угрозы и обвинения, пишут «Известия». Александра Короткова, Радио СИ.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 10-12.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си» Стас Пьеха, который в детство вернуться не может. А у нас с вами есть один приемчик, с помощью которого мы путешествуем не только во времени, но и в музыкальном пространстве. У нас впереди золотая коллекция, три песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Хозьер, Милен Фармер, а откроют золотую коллекцию кое-что из 80-х, Айрон Кара и песни из фильма «Флэшдэнс».
1: Золотая коллекция радио «Си».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи, эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. «Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана», город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
3: Имеются противопоказания, консультируйтесь со специалистом.

0: стужи заранее утепляемся.
1: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
0: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
1: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова, 56 и Космонавтов, 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио СИП. 11 минут первого в Екатеринбурге, плюс 11 за окном. И вообще вся эта неделя будет очень комфортной по температуре. Зовут меня Катя Григорьева. Я обещаю вам море прекрасной музыки. Через пару минут группа «Звери» для тебя. Это Радио СИП.
1: Реклама. Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
4: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
5: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио Си, группа «Звери», 12.16, диджей Алок на очереди, «Dive into me», а прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ржаной хлеб по ГОСТу в России должен содержать не менее 80% ржаной муки и выпекаться без добавления пшеничной. Сегодня ржаной хлеб. Изначально люди вообще не собирались культивировать рожь. Она была сорной травой, которая мешала расти пшенице и ячменю. Разрыв во времени между началом культивации пшеницы и ржи колоссальный, примерно 7, а то и 8 тысяч лет. Признание ржи как самостоятельной сельскохозяйственной культуры произошло только в районе тысячных годов до нашей эры. То есть, когда пшеницу сеяли уже тысячелетиями, рожь все еще считалась сорняком. В средние века рожь часто поражалась грибком под названием спорынья. Люди, съевшие хлеб из такого зерна, страдали от антониева огня, тяжелейших галлюцинаций и судорог. Считается, что знаменитая охота на салемских ведьм в США началась именно из-за массового отравления ржаным хлебом. В 100 граммах настоящего ржаного хлеба содержится в два раза больше железа, чем в говядине. Настоящий ржаной хлеб на закваске веками использовался реставраторами как главный чистящий инструмент для шедевров искусства. До 20 века мякишем свежевыпеченного ржаного хлеба стирали копоть, сажу от свечей и грязь со старинных фресок в церквях Ватикана и замках Германии. На первом месте по потреблению ржаного хлеба в мире – Финляндия. Там едят почти по 16 килограммов ржаного хлеба на человека в год. Россия на третьем месте с показателем 12,5 килограммов. Больше всего видов ржаного и полуржаного хлеба зарегистрировано в Германии. Более 1200 сортов, официально зарегистрированных в Национальном реестре хлеба. Самый ржаной хлеб в мире на 100% состоящий из цельного нешлифованного зерна ржи – это вестфальский пумперникель. По средневековому стандарту он состоит всего из трех ингредиентов – цельное дробленое ржаное зерно, вода и соль. Его не пекут, а медленно парят в закрытых формах при температуре чуть выше 100 градусов в течение 16-24 часов. Самый дорогой ржаной хлеб в мире – это хлеб от Мартина Ауэра из австрийской пекарни на Манхэттене в Нью-Йорке. Одна буханка весом 1,5 килограмма стоит невероятные $60. Хлеб выпекается на 57-летней закваске из муки, которую специально везут в Нью-Йорк из Австрии. И что на первом месте? Горячий ржаной хлеб технически считается недопеченным. Молекулярная структура ржаного теста кардинально отличается от пшеничного, из-за чего буханка полностью дозревает только через 6-8 часов после того, как ее достали из печи. Если разрезать ржаной хлеб сразу, его мякиш будет липким, влажным и сомнется.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: нужен пour mourir.
1: 12:29 на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор ОСЗ СК Союз ЖК Дом на Ленинградской.
2: Здравствуйте. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву. Однако американские переговорщики приедут с четким пониманием позиции Киева, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. Ранее о переносе визита, который был запланирован в октябре, сообщал портал Axios. В Екатеринбурге из-за теплой погоды готовится зацвести сирень. Куст с бутонами, которые вот-вот распустятся, заметили в парке на Метеогорке. Об этом пишет портал Е1. Напомню, что синоптики пообещали теплую и довольно сухую погоду в Екатеринбурге до конца этой недели. В Париже сгорел один из старейших крытых рынков. Анфан Руш расположен в 3-м округе французской столицы. Здание рынка полностью уничтожено. Причина пожара пока не названа. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ИЗСК Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: О погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 13.
3: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: сегодня, чтобы получить 1000 рублей на счет мобильного телефона, ловите любую песню группы Scorpions и дозванивайтесь первым по номеру 235-103.7. Это я про игру песни, деньги, телефон. Играем до 30 ноября. Все подробности у нас на сайте radio.si.ru. 12.43 в Екатеринбурге и впереди золотая коллекция Radio Si.
1: Реклама. Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
2: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках вести и порядке получения на сайте Сималэнд.ру, ООО УК Сималэнд, ОРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
4: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
1: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок «Вагат» на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-0520. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
7: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
8: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор О, любимое дело, салоны, любимая кухня.
10: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
11: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
10: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Без пяти час в Екатеринбурге, и впереди песни, которые нужно слушать сердцем. Пятерка песен о любви на радио Си в начале второго, а в конце этого часа музыка, понятная без слов. Виктор Зинчук, радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Папо. Позитив не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
13: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907.
14: 0+.
15: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
16: Анна, плитка.
17: Анна, сухие смеси.
18: Анна, вы просто песня.
15: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
19: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
20: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
21: 103.7 FM. Радио Си.

0: песни.
1: Деньги.
0: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Эр-Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. В Нижнем Тагиле группа подростков избила местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось от нападавших отбиться, подростков позже задержала полиция. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны Базового или Стеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. Завтра облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 13.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Продуктивный рабочий понедельник под лучшие хиты последнего десятилетия. Это Дэвид Гетта, Тедди Свимс, а еще Tones and I. Gone, gone, gone. В Екатеринбурге 13:21, и впереди золотой хит от Boom Funk MCs Freestyler. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень, время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
1: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Позитив не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 13:30, сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Алексей Орлов официально перестал быть главой Екатеринбурга. Городская дума на сегодняшнем заседании единогласно приняла отставку мэра уральской столицы. Решение было принято в присутствии Алексея Орлова. Напомню, экс-глава Екатеринбурга переходит на работу в ЗАГС Собрании. Мошенники угрожают родителям отменой детских пособий. Звонок происходит якобы от имени соцфонда. Жертвам сообщают, что при проверке личных данных обнаружены сторонние переводы. Их законность предлагают подтвердить, переведя все накопления на безопасный счет. В дизайне интерьера в России наметились новые тренды. В жилье его владельцы уходят от обезличенного минимализма. Трендами стали фактурная штукатурка и натуральное дерево, а также скрытые технологии, интегрированные в интерьер. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде. Завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 13.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. И впереди золотая коллекция Радио 7.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Яркая осень в гипермаркетах Simoland. 20 октября. Велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Simoland на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол.
4: Количество товара ограничено.
5: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
6: Ого!
7: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом» Южногорская. ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
9: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Сиб. В Екатеринбурге 14:41, и впереди песни, которым легко подпевать. Золотая коллекция Радио Сиб.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100000 рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
4: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру, ООО УК Сималенд, ОРС 22-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
5: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор О, любимое дело, салоны, любимая кухня.
7: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
8: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
7: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: touch and go to number one.
1: Радио Сия, музыка, которую мы любим. 11 минут 4 в Екатеринбурге. И превосходнейший музыкальный нон-стоп начнет Омега лететь.
2: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йоутсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри», Малышева 5, второй этаж.
7: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714246-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 15.28. Сейчас новости и Александра Короткова. Спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Северную Корею. На переговорах стороны обсудят вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. У министра МЧС запланированы встречи с главой правительства КНДР и министром по делам стихийных бедствий, пишет Интерфакс. Сегодня Думу Екатеринбурга покинули два депутата. От мандатов отказались Сергей Павленко и Алексей Смирнов, прошедшие по итогам выборов ЗАГС собрание. Ранее городская дума приняла отставку Алексея Орлова. В МВД перечислили признаки мошеннического перевода. Такими в основном являются неожиданные переводы от незнакомцев, которые начинают настойчиво требовать возврата денег. В ход при этом идут угрозы и обвинения, пишут «Известия». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде. Завтра облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 13.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 15.44, сейчас пасмурно и плюс 12, а к четвергу синоптики обещают нам великолепнейшие плюс 17. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам легкого продолжения рабочего дня под золотые хиты. Скоро Джордж Харрисон, Got My Mind Set On You, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!

0: паф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф. Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: А я напомню, что нужно ловить хиты группы Scorpions. Это наши сегодняшние звезды в игре «Песни, деньги, телефон». Как только услышите любой хит группы Scorpions, набирайте номер 235-103.7. Первому дозвонившемуся достается 1000 рублей на счет мобильного телефона. «Песни, деньги, телефон». Все подробности на сайте radio.si.ru. В Екатеринбурге 16.12 и прямо по курсу «Танцы минус» иду. Это «Радио Си».
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: 103.7 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Си.
1: Love is the strangest thing.

0: 16.31. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Людмила Гусева. Спонсор ООО «СЗ», СК «Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
1: Добрый день. Евросоюз включил в новый 22-й пакет антироссийских санкций ряд швейных фабрик и компаний, которые занимаются изготовлением и продажей одежды. Так, в списке Ивановская компания «Одежда и мода», Курганская и Борисоглебская швейные фабрики и другие. Завтра новый состав Свердловского заксобрания соберется на первое заседание и выберет спикера. Ранее президиум Политсовета регионального отделения «Единой России» предложил на пост председателя главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова, напоминает «Новый день». Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр стал ведущим на свадьбе собственной бывшей жены. Через 2 недели после развода он провел свадебную церемонию Дженнифер с миллиардером Джеффри Агунлеси в отеле на Гавайях, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СЗ СК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 13.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно. Проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 16.42, и через пару минут встречайте золотую коллекцию Радио Си. Будет жарко.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
3: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькерс Маршмеллоу» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УКРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
6: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
7: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
6: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

Без 3:05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного вечера. А дальше встречайте Романа Калашникова с подборкой классных песен, среди которых обязательно будет хит Scorpions. Я про нашу игру «Песни, деньги, телефон». Подробности на сайте radioc.ru. В конце часа Роберт Майлз. Музыка, понятная без слов. Это «Радио Си».

0: песни.
1: Деньги.
0: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: 17.02 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
3: Добрый вечер. Евросоюз включил в новый 22-й пакет антироссийских санкций ряд швейных фабрик и компаний России, которые занимаются изготовлением и продажей одежды. Так, в списке, в частности, ивановские компании одежды и моды и королевская шелковая фабрика, а также швейная фабрика «Перспектива», курганская и борисоглебская швейные фабрики. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Калас сообщила, что в 22-м пакете санкций России в черном списке почти 1600 компаний физлиц, связанных с российским ВПК, пишет РБК. Новый состав Свердловского заксобрания во вторник, 13 октября, соберется на первое заседание и выберет спикера. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу заксобрания. Ранее президиум областного политсовета «Единой России» предложил на пост председателя главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым замом, отмечает агентство. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву, в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. У Дворца молодежи в Екатеринбурге хулиганы повредили трамвай и памятник режиссеру Алексею Балабанову. У вагона разбита правая фара. Это повторное нападение. В прошлый раз монумент повредили в сентябре. Также выбили фару, но левую, отмечает Е1. Напомню, памятник режиссеру торжественно открыли в июне этого года, недалеко от гимназии, где он учился. Балабанов изображен на грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данил Багров сбежал от бандитов. Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр стал ведущим на свадьбе собственной бывшей жены Дженнифер Мейер. Через 2 недели после развода он провел ее свадебную церемонию с миллиардером Джеффри Агунлеси в отеле на Гавайях. Впрочем, Тоби и Дженнифер расстались еще в 2016-м, но развод оформили только на новой свадьбе мамы. Присутствовали также 19-летняя дочь и 17-летний сын Магуайра и Дженнифер, а также многие знаменитости, в том числе Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Друзья» и фильмов «Крик» Кортни Кокс. Официальный доллар 84.90, евро 94.97.
1: Реклама.
0: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Завтра облачно, с прояснениями. Ночью будет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью до плюс 7, днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вечер понедельника, финал рабочего дня. Спасибо, что это время проводите в компании великолепной музыки Радио Си. С нами только что Дэвид Червиц, Leap of Faith, ну а через минуту Майкл Бубле, Sway на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
5: О, Remax, шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке. Получай «Малахит». Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
7: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте simaland.ru, ООО УК «Сималэнд», ОРН 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
8: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
9: Анна, плитка!
10: Анна, сухие смеси!
11: Анна, вы просто песня!
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
13: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. 3 декабря, МТС Холл, 16+.
0: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками G-Tour» на Сибирском тракте. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов. Здесь скорость потока всего 1 км в час. А Донбасская стоит от машиностроителей до 22-го партсъезда. Малышева от Восточной до Мира. Бакинских комиссаров. Донбасская от Кировградской до улицы машиностроителей. Плотно на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов.
1: Реклама.
14: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской.
15: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
16: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
17: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Осенью, кажется, нам нужно больше поводов для радости. Вкусная игра на Радио Си дарит как минимум еще один. Можно выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Еще и с близкими поделиться можно. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить, и вкусный приз ваш. Играем по будням после 8 утра. Успевайте. Эта неделя финальная. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си Дермат Кеннеди. Kiss me.
0: Реклама. Казанова.

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
3: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
4: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
5: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
6: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
7: Ого!
8: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Екатеринбург. Встречай. Блистательная Елена Корикова и коварный Михаил Горевой в долгожданной премьере комедии «Идеальный развод» в Екатеринбурге. Он придумал гениальный план сохранить свое богатство при разводе. Но одна ошибка, и все вышло из-под контроля. 10 ноября во Дворце молодежи 16+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Европа, The Final Countdown. Обратный отсчет. Думаю, что обратный отсчет рабочих часов у большинства уже закончен. Все-таки вечер понедельника в разгаре. Далее компанию составит нам Оливия Дин, So Easy. Ну, а сейчас о важном и интересном в новостях Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый вечер. Рустам Галямов стал временно исполняющим полномочия главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Паслер. Напомню, Алексей Орлов, возглавлявший Екатеринбург с 21 года, ушел на работу в Заксобрание. Мошенники придумали новую схему с якобы ошибочными переводами, предупреждают в МВД. На карту приходят деньги, потом звонит аферист, говорит, что сделал перевод по ошибке, просит срочно перевести деньги на чужую карту и давит на жертву. В полиции советуют не тратить деньги, обратиться в банк, сообщить о поступившей сумме. Небрежные укладки стали трендом на неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. С растрепанными прическами выходили на подиумы манекенщицы марок Prada, Dior, Hermes, демонстрируя более свободную и естественную женственность, пишет модный журнал Vogue. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Ночью будет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью до плюс 7, днем до плюс 13.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Расслабляющий хит Оливии Дин «So Easy» только что на Радио Си. Тем, кто играет в песни «Деньги, телефон», предлагаю напротив не расслабляться. Напомню, сегодня мы ловим группу Scorpions. Именно эту группу мы объявили звездой дня. Как только зазвучит песня группы Scorpions на 103.7 FM, дозванивайтесь первым по номеру 235-103.7. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Играйте в песни «Деньги, телефон».
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-670-70-08-907-0+.
8: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
11: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Не оферта. Приложение ограничено.
14: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Атмосфера просто космос.
17: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
16: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
17: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
18: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Плотно на Донбасской улице от машиностроителей до 22-го партсъезда. Челюскинцев, Московская стоят от маршала Жукова до Радищева. Куйбышева от Луначарского до 8 марта. Березовский тракт. Трудовая от улицы Горького до Мурзинской. По магистралям самое загруженное сейчас Ленина по направлению к ВИЗу.
20: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
21: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
22: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
23: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
24: I'm still living for tomorrow.

0: Дорогие
1: телефон.
2: Предлагаю узнать, кто же в этот пасмурный вечер понедельника получит 1000 рублей на мобильный счет за то, что поймал загаданного исполнителя дня. Итак, у нас есть звонок.
3: Добрый вечер, меня зовут Владимир, еду в пробке домой, рабочий день закончен.
2: Так вы грустно об этом говорите, где-то прям серьезно встали?
3: Да нет, в принципе, движется, но понедельник день тяжелый.
2: Ну, давайте немножко снимем груз рабочих задач, забудем про все вот эти вот рабочие чаты. Вручу вам 1000 рублей, если назовете, какого же исполнителя мы сегодня загадали. Вы уже дозвонились первым, осталась самая малость.
3: Да, исполнитель, группа Scorpions.
2: Все правильно. Поздравляю, 1000 рублей на мобильный счет от Radio C достается вам.
3: Супер, спасибо.
2: Каждый день на Радио Си песни на 1000 играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Играйте в песни, деньги, телефон. Ну а сейчас возвращаемся к музыке.
4: Золотая коллекция Радио Си.

0: Зимняя суета, Beauty Project, Winter Jam на Радио Си в золотой коллекции часа. По поводу зимы, а точнее холодов, они должны скоро прийти, синоптики обещают, так что ловим момент, наслаждаемся относительно теплой погодой. Дальше у нас Моби после, а через минуту Wise Hand, Timeless.
1: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат». Подробности в Хавейл Агат. Шевская 116.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор. Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
6: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
8: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Позитив не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
16: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Тем более 6 вечера вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО АН «Астра» ЖК «Футурист».
1: Добрый вечер. Кремлю пока нечего сообщить по поводу энергетического перемирия, объявленного президентом США Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом отметил, что контакты продолжаются, но не уточнил, на каких условиях может действовать договоренность, если будет достигнута, и не стал комментировать, будет ли энергоперемирие касаться только нефтезаводов или и других энергообъектов. Вся информация будет предоставлена позднее, отметил Дмитрий Песков, и напомнил о том, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование, а не временное прекращение огня, пишет РБК. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Галямов приступит с 13 октября до проведения процедуры избрания мэра в соответствии с законом, пишет Ядин. Рустам Галямов родился 5 июня 1979-го, окончил Тюменский госуниверситет по специальностям юриспруденция и экономика, начинал трудовую деятельность на рядовых и инженерных должностях в строительстве. Алексей Орлов, напомню, возглавлявший Екатеринбург с 21 года, ушел на работу в ЗАГС-собрание. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзор области. Почти 59% заболевших – это дети. Среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Небрежные укладки и растрепанные волосы стали трендом на неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. С такими прическами вышли на подиумы манекенщицы марок Prada, Dior, Hermes. Как отмечает модный журнал Vogue, бренды демонстрируют более свободную и естественную женственность, но не чрезмерную неопрятность, заключают эксперты Vogue, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ночью плюс 5-7. Днем будет до плюс 13.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, с нами гости из будущего. Почему ты, почему навсегда? К музыке мы вернемся совсем скоро. Сейчас предлагаю узнать, что нового в мире моторов, расскажет наш автообозреватель. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль де Лавто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м. И тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино». В 1955-м – революционный «Ситроен DS». А в 1973-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Рено и Ситроен. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: Желаю всем прекрасного вечера понедельника. Спасибо, что проводите его в компании Радио Си. У нас через минуту хит «Dive into me». Это Алук и Халид.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья. Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
1: Встречайте новый Li L9 Levis в салоне официального дилера Li Auto Academy. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Academy. Li L9 Levis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт. Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
6: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в Центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
7: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
6: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletie.com. Звоните 8-800-550-92-88.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
9: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатырь». Малышева, 5, второй этаж.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной улицы до Активистов, плотно на Челюскинцев, Московская улица от Маршала Жукова до Куйбышева, Сибирский тракт, отмечу, от Комсомольской улицы до Восточной, Дегенина от объездной дороги до Павла Шаманова, Шулмяна от Хасановской улицы до Серафимы Дерябиной. По магистралям самые загруженные – это Малышева к Центральному стадиону, Восточная в обе стороны, Московская к объездной.
1: Реклама.
10: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской.
1: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
10: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
11: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
12: Радио Си. 103.7 FM.

0: Милен Фармер на Радио Си «Золотые хиты». Вам желаю отличного настроения. Далее, пожалуй, одна из самых узнаваемых песен Расмус «Living in a World Without You» на Радио Си буквально через минуту.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио «Си».

0: Полина Гагарина на радио Си 103.7 FM. У нас через 3 минуты мистер Данос у-ля-ля. Ну, а сейчас интересная тема. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ржаной хлеб по ГОСТу в России должен содержать не менее 80% ржаной муки и выпекаться без добавления пшеничной. Сегодня ржаной хлеб. Изначально люди вообще не собирались культивировать рожь. Она была сорной травой, которая мешала расти пшенице и ячменю. Разрыв во времени между началом культивации пшеницы и ржи колоссальный, примерно 7, а то и 8 тысяч лет. Признание ржи как самостоятельной сельскохозяйственной культуры произошло только в районе тысячных годов до нашей эры. То есть, когда пшеницу сеяли уже тысячелетиями, рожь все еще считалась сорняком. В средние века рожь часто поражалась грибком под названием спорынья. Люди, съевшие хлеб из такого зерна, страдали от Антониева огня, тяжелейших галлюцинаций и судорог. Считается, что знаменитая охота на салемских ведьм в США началась именно из-за массового отравления ржаным хлебом. В 100 граммах настоящего ржаного хлеба содержится в 2 раза больше железа, чем в говядине. Настоящий ржаной хлеб на закваске веками использовался реставраторами как главный чистящий инструмент для шедевров искусства. До 20 века мякишем свежевыпеченного ржаного хлеба стирали копоть, сажу от свечей и грязь со старинных фресок в церквях Ватикана и замках Германии. На первом месте по потреблению ржаного хлеба в мире Финляндия. Там едят почти по 16 килограммов ржаного хлеба на человека в год. Россия на 3-м месте с показателем 12,5 килограммов. Больше всего видов ржаного и полуржаного хлеба зарегистрировано в Германии. Более 1200 сортов, официально зарегистрированных в Национальном реестре хлеба. Самый ржаной хлеб в мире на 100% состоящий из цельного нешлифованного зерна ржи – это вестфальский пумперникель. По средневековому стандарту он состоит всего из 3 ингредиентов – цельное дробленое ржаное зерно, вода и соль. Его не пекут, а медленно парят в закрытых формах при температуре чуть выше 100 градусов в течение 16-24 часов. Самый дорогой ржаной хлеб в мире – это хлеб от Мартина Ауэра из австрийской пекарни на Манхэттене в Нью-Йорке. Одна буханка весом 1,5 килограмма стоит невероятные $60. Хлеб выпекается на 57-летней закваске из муки, которую специально везут в Нью-Йорк из Австрии. И что на первом месте? Горячий ржаной хлеб технически считается недопеченным. Молекулярная структура ржаного теста кардинально отличается от пшеничного, из-за чего буханка полностью дозревает только через 6-8 часов после того, как ее достали из печи. Если разрезать ржаной хлеб сразу, его мякиш будет липким, влажным и сомнется.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Меньше слов, больше музыки на Радио Си. С вами Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Включаем Джеймса Бланта, перед этим Тита и Тарантула, песни из фильма «От заката до рассвета». Наверное, многие вспомнят знаменитый танец Сальмы Хайек со змеей, который был под этот хит «After Dark». Это песня в середине «Золотой коллекции». Ну а начнем с «Modern Talking» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
3: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.ру. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
5: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Не оферта. Предложение ограничено.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Позитив не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
13: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
14: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу скопление машин на Бакинских комиссаров, на Донбасской от Победы до машиностроителей. Плотно на ЕКАДе от 19 километра до моста через железную дорогу. Евгения Савкова стоит от дороги на Медной до Ручейной улице, а Восточная от Малышева до Ткачей. По магистралям самые загруженные — это Малышева к Центральному стадиону, Восточная в обе стороны, Московская к Объездной.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзовская 63.
4: Акция до конца октября этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
15: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
16: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
17: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
16: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов во Дворец молодежи на спектакль «Жизнь на бис» 16+. Чтобы забрать у меня приз, дозванивайтесь третьим по номеру 235-137 и билеты ваши 235-137 набирайте прямо сейчас. Играем в «Третий звонок».
2: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста, поднимите

0: пожалуйста, и в конце добавляет: а вот это прямо хорошо. Тогда рекомендую Июль Авто. Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. Июль Авто. Рекомендую самым внимательным.
1: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками G-Tour» на Сибирском тракте. 5 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Восточной улицы до переулка Активистов. Плотно на Космонавтов от Старых Большевиков до дома номер 87. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской улицы до Белинского. Объездная дорога от 8 марта до Амундсена. Амундсена от Московской улицы до объездной дороги. По магистралям самые загруженные — это Восточная в обе стороны, Московская в обе стороны, Космонавтов из центра.
5: Реклама.
6: Срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской!
5: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
6: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
7: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
5: Радио Си. 103.7 FM.

0: Тут озванивается третьим, тот и забирает приз. На радио Си играем в третий звонок.
1: Алло, здравствуйте. Я вот звоню, хотела бы узнать, третья или первая, я по очереди.
0: Вы самая первая.
1: Да вы что? Попытайтесь еще раз.
2: Здравствуйте.
0: Вы дозвонились.
2: Алло.
0: Да-да-да, вы дозвонились вторую, вам передавать привет. Чуть-чуть поторопились.
2: Всем желаю замечательного вечера.
3: Здравствуйте, Роман. Какая по счету?
0: Вот с этого начнем. А есть какие-то мысли? Может быть, что-то
3: есть.
0: Подсказывает сердце?
3: Да, я уверена, что я третья.
0: Почему вот такая уверенность?
3: А потому что не первая точно, и, скорее всего, не вторая по сроку дозвона до вас.
0: Спорить мне сложно. Давайте просто вручу приз. Вы номер три. Кстати, я не спросил, зовут-то вас как?
3: Меня зовут Ирина. Ура!
0: Ирина, поздравляю. Билеты на спектакль «Жизнь на бис» достаются вам. Ура еще раз.
3: Ура! Спасибо большое, Радио Си.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет невероятно трогательная история о любви, вторых шансах и забавных поворотах судьбы. На сцене великолепный звездный дуэт Анна Якунина и Алексей Маклаков. Спектакль пройдет 18 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок, ну а дальше с нами Газеба. I like Chopin.
4: Реклама. В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот вечер понедельника. Дальше «Золотая коллекция». Включаем Maroon 5. Перед этим такая смесь трип-хопа, поп-музыки, даже африканских мотивов. Юсу Нундуры Нена Черри, Seven Seconds. А начнем с Сандры, нашу золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов, плотно на Амундсена от Московской улицы до Объездной, на Восточной Фурманова от Тверитина до 8 марта. Объездная дорога стоит от 8 марта до Амундсена. Отмечу, Бакинских комиссаров от Победы до 22-го партсъезда.
9: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
10: Акция до конца октября этого года.
11: Золотая коллекция Radio C.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Мы заботимся о близких, но забываем о себе. А темп жизни все ускоряется. И вот уже проблемы с весом, сном, давлением, энергия убывает. В Центре здорового долголетия на Московской, 19, выявляют риски заранее, чтобы активность жизни долго не снижалась. Запись к врачу-генетику и врачу активного долголетия через сайт клиники Нудельмана.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Бодрящий хит от Maroon 5 «Wake Up Call» в финале золотой коллекции «Радио Си». С нами дальше Джо Кокер «My Farison». Добавим в этот вечер немного душевности, а через минуту «Space Magic Fly» на «Радио Си».
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
4: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО «УК Сималенд». ОРС 2260-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Позитив не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-0807-0+.

0: Марафон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
3: Добрый вечер. Президент Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там пройдут выборы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом в Москве считают, что Киев не хочет проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну, цитирует Песков РБК. Тем временем американский новостной журнал Newsweek назвал 4 политиков, которые могут претендовать на пост следующего президента Украины. Это внесенные в Россию в список террористов-экстремистов, бывший главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Украины, ныне глава офиса президента Кирилл Буданов, экс-президент Украины Петр Порошенко, а также в списке находящийся в отставке Михаил Федоров, бывший министр обороны и цифровизации Украины, пишет газета.ру. Таксисты и водители в Екатеринбурге заявили о сбое в работе сервиса Яндекса. В воскресенье в понедельник навигатор работал некорректно, заказы пропадали, водители не могли получить оплату за поездки, пишет И1, ссылаясь на пользователей сервиса. Несмотря на перебои, многие таксисты выполняли заказы, просили пассажиров платить наличными. Представители службы такси говорят, что сервис в городе работает штатно. Напомню, дата-центры Яндекса в разных регионах уже несколько раз подвергались атакам дронов. Между тем, уральцы начали тестировать альтернативные Яндексу приложения по заказу такси. В Екатеринбурге доступны еще сети Мобил, Максим и Драйви. Так, в Драйви пассажиры сами предлагают цену поездки, водители могут согласиться, либо нет. В приложении можно указать, что требуется детское кресло или машина на большее число мест. У такси Максим несколько тарифов, оплата через СБП, наличными или картой. Приложение само назначает цену. Можно выбрать несколько опций, например, багаж плюс 20 рублей, животное плюс 40, пишет «Новый день». Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда будет самой холодной и сырой, дождь и плюс 9. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в прогнозах нет. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Ночью будет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 5-7, а днем плюс 11-13. Примерно так же в Первоуральске и Новоуральске. В Нижнем Тагиле холоднее до плюс 7. В Краснотурьинске еще прохладнее до плюс 6 днем.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим. Seal Crazy. Только что. К хитам мы вернемся совсем скоро, пока давайте узнаем, что нового в мире моторов расскажет наш автообозреватель. Спонсор минуты драйва на радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль де л'авто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м. И тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино». В 1955-м – революционный «Ситроен DS». А в 1973-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Рено и Ситроен. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: Как-то прям ощутимо прохладнее стало за минувший час. А для вас на радио все согревающие хиты. Дальше, например, «Високосный год» – лучшая песня о любви. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья. Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. 3 декабря, МТС Холл, 16+.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Энрике Иглесиас на Радио Си, музыка, которую мы любим. С нами через пару минут Weekend in Your Eyes, а сейчас Анна Романова с гороскопом на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы. У вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
4: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на radioc.ru.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Си. Дальше «Золотая коллекция». Включаем «Моджо». Перед этим такая легкая, наивная, невероятно романтичная французская песня, пропитанная ностальгией по юности. Саундтрек к сериалу «Элены ребята». Ну а начнем с «Cutting Crew» «I Just Died In Your Arms Tonight» на Радио Си.
1: Реклама. Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте «Графит-ЕКБ.ру». Акция до конца года.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: Интернет-решение 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
6: Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале Тихий Центр.
7: Жить в центре города рядом с Макаром. Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: То, что дому дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
11: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
10: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот прохладный вечер понедельника. Расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. Для вас Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Через 3 минуты Rednecks Wish You Here. Ну а начнем с песни, которая вторую жизнь получила благодаря мультфильму «Шрек». Там она очень ярко прозвучала в финальной сцене. Бонни Тайлер, «Holding Out for a Hero» на Radio C.

Гетто и Сэм Мартин, Dangerous, на Радио Си в золотой коллекции часа. Далее с нами Sting, Shape of My Heart. Эта песня откроет романтический вечер. Ну, а сейчас мелодия сама, Дэвид Гарретт. Инструментальная музыка на Радио Си.

0: песни,
1: деньги,
0: телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью ожидается плюс 5-7, а днем в Екатеринбурге до плюс 13.
3: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Романтический вечер на Радио Си.
6: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
5: На Радио Си.

0: «Все, что я делаю для тебя». Брайан Адамс. Трогательный хит только что на Радио Си. У нас на старте Ace of Base Unspeakable. Эта песня продолжит романтический вечер буквально через пару минут. Сейчас же время гороскопа расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы. У вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На Радио Си.

0: Романтический вечер на радио Си.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Си.
1: Слушай, ты был прав.

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на радиоси.ру.

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Руси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.